0: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
2: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
1: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
2: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15, машинист крана – 8 человек, сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
1: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
3: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
4: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
1: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
5: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
7: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
8: И внутренние войска, и спецслужбы.
7: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
9: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
11: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
9: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
12: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
9: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.

0: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
1: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1,2 миллиарда.
2: Ого.
1: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
2: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
1: Но?
2: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
1: В смысле?
2: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
1: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
2: Ага.
1: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
2: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте?
1: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
2: Покупатели.
1: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
2: На стройку такое не берут.
1: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
2: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
1: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
2: Угу.
1: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
2: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
1: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
2: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
1: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
2: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
1: Именно.
2: Это как с производством смартфонов.
1: В смысле?
2: Смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
1: Да.
2: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
1: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ-ТСП.
2: Чем они занимаются?
1: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
2: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
1: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не...

0: несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта, нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
1: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
0: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
1: Угу.
0: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
1: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
0: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
1: Можешь пример привести?
0: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
0: Так.
1: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
0: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
1: Но сейчас не мирное время.
0: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
1: Угу.
0: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики. потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в ВУЗ, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день ВУЗы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
6: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
5: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
7: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
5: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
8: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
9: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончат буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
11: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Важный сигнал.
15: Всех забрали в армию. Бобруйск Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
16: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
15: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
16: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
15: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
17: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода – ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
18: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
15: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
19: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
15: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше. Нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Горовичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
0: 2.
21: До.
0: 3.
21: Тин.
0: 4.
21: Чар.
0: 5.
21: Пач.
0: 6.
21: Че.
0: 7.
21: Сат.
0: 8.
21: Ат.
0: 9.
21: Но.
0: 10.
21: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
15: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
23: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
15: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
24: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
15: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
24: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет русский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
15: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайней левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения двоих пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причины пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла трех телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичи по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
3: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
1: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
4: Я точно не помню его.
1: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные, в принципе? Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Это даже страшно. Это даже страшно. Ну, хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портит себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, вот, да, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотреть, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот озимпиковые похудения, люди обвисают. Страшно, это сразу видно, как они, как мумии становятся.
22: Важный сигнал.
15: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
4: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
6: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту».
15: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
7: «Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса».
15: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
7: «И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то».
15: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
7: «А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили».
15: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
8: Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха, небольшой объем, и проса. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже выбирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти

0: все глубже ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
2: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
1: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
2: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
1: Со свежим ремонтом, да.
2: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
2: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
2: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
2: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
2: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
3: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
3: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 000

0: рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
2: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль... Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, Это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателю снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Трое сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
5: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло-то, блядь? Интересно, во что просто... Чисто гора Эверест, по-братски.
4: Такой ночи Москва еще не видела, а взрывы шли один за другим. Закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
6: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В Электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный, теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
9: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
8: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
9: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
8: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
9: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
8: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты. вооруженные силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
12: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
11: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
13: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для Кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
11: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах 3-й степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
13: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
11: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
13: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
11: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
13: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу Кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
11: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
15: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
16: И внутренние войска, и спецслужбы.
15: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
17: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин!
8: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
1: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
22: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
21: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слесарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
23: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
21: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
24: Были 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
21: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а в Москве приходится везти бензин с Урала из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
0: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
8: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
2: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
8: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
4: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует. Все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков.
6: А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
7: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
6: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
10: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
6: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
12: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
6: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
3: Синий.
13: Нила.
3: Коричневый.
13: Бура.
3: Зеленый.
13: Сабз.
3: Оранжевый.
13: Наранджи.
3: Фиолетовый.
13: Джамуни.
3: Красный.
13: Сурх.
3: Белый.
13: Сафед.
3: Желтый.
13: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
25: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
26: Я иногда говорю россиянам: белорус — это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы — это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
25: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: «Последний защитник социализма». Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
25: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
11: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
25: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
11: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
25: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
11: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
25: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
1: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
21: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничений для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
15: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
21: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство учит практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликас.
23: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
21: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому было принято решение, нам надо производить свое.

0: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
4: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
3: В смысле масштаба.
4: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
3: Угу.
4: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
3: Согласна.
4: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
3: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
4: Через тот самый аутстаффинг, да?
3: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
4: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
3: Ну да, для пиковых нагрузок.
4: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
3: Угу.
4: Но то, что происходит на государственных заводах в Белоруссии, работает вообще по другой логике.
3: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
4: То есть это не разовая акция?
3: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
4: Ничего себе!
3: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
5: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
3: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
5: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
3: Да, им не просто логин от почты поменять.
5: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
3: О, отличное сравнение.
5: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
3: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
5: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
3: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
5: И другая вентиляция, наверное.
3: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
5: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
3: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
5: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс –

0: В такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма.
1: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
0: То есть формальный наниматель кивает на фактического.
1: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
0: Ага.
1: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
0: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
1: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
0: А в реальности?
1: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
0: И обрисовать перспективы?
1: Да. Сказать: смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
0: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют: в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
0: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
1: Совершенно верно.
0: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
0: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
1: Угу.
0: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
0: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
0: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
0: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
0: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
0: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
0: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
0: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
0: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
0: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
0: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
0: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
0: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
0: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
0: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
0: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
0: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
0: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
0: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
0: А текучка кадров какая?
2: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
0: Ага.
2: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
0: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
2: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
0: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
2: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
0: МАЗ.
2: Да, Минский автомобильный завод. Гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
0: Почти 400 человек в столице?
2: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
0: Обалдеть.
2: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
0: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
2: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
0: План важнее всего.
2: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
0: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
2: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
0: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
2: 100%.
0: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
2: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
0: Признать, что ты не справился?
2: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
0: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
2: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
0: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутится?
2: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
0: Все активисты уволены.
2: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
0: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
2: Вот именно.
0: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
2: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
0: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
2: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
0: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
7: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
6: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
8: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
6: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
8: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
6: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
7: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
6: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
9: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
6: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
9: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
6: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
11: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
10: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
12: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
13: Женщина одна.
12: Женщина одна.
13: Первая.
12: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
10: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
14: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
10: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
15: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
10: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
17: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и Мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить. Тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы, это, в принципе, значение 2024 года, это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало 3 варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
18: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
13: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Бильд.
18: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
13: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
18: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
13: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
19: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
5: Синий.
20: Нила.
5: Коричневый.
20: Бура.
5: Зеленый.
20: Сабз.
5: Оранжевый.
20: Наранджи.
5: Фиолетовый.
20: Джамуни.
5: Красный.
20: Сурх.
5: Белый.
20: Сафед.
5: Желтый.
20: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
16: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
22: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
5: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение. Двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
13: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
0: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните на бензин!
13: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
18: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
2: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
13: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
13: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
24: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
25: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
24: В июле цена российского сорта нефти «Юрал» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
26: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море. Ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
24: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
4: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
24: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
6: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
7: И внутренние войска, и спецслужбы.
6: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
21: Невероятно, но факт.
8: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро. И это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Важный сигнал.
10: Всех забрали в армию. Бобруйск-Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
11: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
10: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
11: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
10: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
12: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
14: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
10: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
15: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
10: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
6: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
0: И внутренние войска, и спецслужбы.
6: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
25: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
24: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
26: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
24: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
4: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
24: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
3: Вторник.
5: Мангал.
3: Среда.
5: Будх.
3: Четверг.
5: Джумерат.
3: Пятница.
5: Джума.

0: что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
2: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
3: Ого.
2: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
3: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
2: Но!
3: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
2: В смысле?
3: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
2: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
3: Ага.
2: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
3: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте?
2: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
3: Покупатели.
2: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
3: На стройку такое не берут.
2: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
3: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
2: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
3: Угу.
2: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
3: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
2: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
3: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
2: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
3: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
2: Именно.
3: Это как с производством смартфонов.
2: В смысле?
3: Бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
2: Да.
3: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
2: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ-ТСП.
3: Чем они занимаются?
2: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
3: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.

0: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта, ага, нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
1: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
0: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
1: Угу.
0: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
1: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
0: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
1: Можешь пример привести?
0: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
0: Так.
1: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
0: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
1: Но сейчас не мирное время.
0: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
1: Угу.
0: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики. Потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАД, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. Кавстор и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в ВУЗ, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день ВУЗы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
6: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
5: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
7: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
5: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
8: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теребении льна и формировании урожая будущего года.
9: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. и того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
13: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
13: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
13: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
13: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
13: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
13: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
14: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
14: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
14: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
15: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Важный сигнал.
16: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
17: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйско-Громаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
16: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от «Бобруйско-Громаша» Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
17: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
16: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
18: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
19: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
16: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
20: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
16: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной...
2: Новости регионов. На радиосигнал.
22: 2 человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайней левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения 2 пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причиной пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла 3 телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичи по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
0: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
1: Я точно не помню его.
0: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже заелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще... Это кошмар. Это даже страшно. Это даже страшно. Но хорошо, человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы. Но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия. А детям что там передается потом? Мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
2: Важный сигнал.
16: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
4: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
16: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
23: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации». Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
16: А военкор Катинук назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
1: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
16: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
1: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет, с удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад, а русским продавать не велено. Вот так-то.
16: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
1: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
16: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
6: Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха, небольшой объем, и проса. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года. Практически на 300 тысяч тонн зерна.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
7: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
7: Со свежим ремонтом, да.
5: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
7: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
7: Ого, это треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
7: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
7: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
7: Типа, куда эти деньги девать?
5: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
7: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
5: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
7: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
5: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
7: Точно.
5: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
7: И цены там тоже скакнули.
5: Взлетели на 15-23% всего забот.
7: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
5: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
7: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
5: Бывало, да.
7: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
5: Давай посчитаем.
7: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
5: Никакой же.
7: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
5: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
7: Ага.
5: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
7: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
5: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
7: Ого, всей семьей впрягаются.
5: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
7: Это когда сначала гасишь только проценты?
5: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 000 рублей сверху.
7: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
5: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
7: Цены

0: когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это и мне блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика

0: логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Трое сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
4: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто... Чисто гора Эверест, по-братски.
3: Такой ночи Москва еще не видела, а взрывы шли один за другим. Закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
5: Пикирую.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, а в атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
9: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
8: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
9: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
8: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты – аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
9: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
8: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
9: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
11: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
9: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально, до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показало предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
12: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
9: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
12: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
9: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
12: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
9: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
12: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в Комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
13: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
15: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
16: И внутренние войска, и спецслужбы.
15: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
17: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гадите на бензин!
8: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теребении льна и формировании урожая будущего года.
1: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
22: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
21: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние две недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
23: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
21: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
24: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли полтора часа. Перед нашим носом было две машины уже и закрыли колонку. Все колонки сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди. Очередь около, больше километра, может даже полтора-два километра. Думаю, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
21: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а в Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
0: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
8: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
2: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
8: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
4: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академические майский отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
6: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на вне конкурсных условиях.
5: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как, это к чему?
5: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
10: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
5: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
3: Синий.
11: Нила.
3: Коричневый.
11: Бура.
3: Зеленый.
11: Сабз.
3: Оранжевый.
11: Наранджи.
3: Фиолетовый.
11: Джамуни.
3: Красный.
11: Сурх.
3: Белый.
11: Сафед.
3: Желтый.
11: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
12: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
25: Я иногда говорю россиянам: белорус — это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы — это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
12: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
12: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
13: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
12: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
13: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
12: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
13: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
12: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
25: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет, государство знает. Сели, знает. Пересели на другой рейс, тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет Верстка, перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактически данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
15: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
21: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
16: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
21: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликас.
23: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
21: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
25: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
3: Лето.
11: Мосаме гарма.
3: Весна.
11: Бахар.
3: Осень.
11: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет!
1: В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
17: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
1: В смысле масштаба.
17: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
1: Угу.
17: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
1: Согласна.
17: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
1: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
17: Через тот самый аутстаффинг, да?
1: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
17: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
1: Ну да, для пиковых нагрузок.
17: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
1: Угу.
17: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
1: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
17: То есть это не разовая акция?
1: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
17: Ничего себе!
1: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
18: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
1: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
18: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
1: Да, им не просто логин от почты поменять.
18: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
1: А, отличное сравнение.
18: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
1: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
18: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
1: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
18: И другая вентиляция, наверное.
1: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
18: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
1: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
18: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
1: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
18: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
1: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
18: Ага.
1: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
18: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
1: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
18: А в реальности?
1: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
18: И обрисовать перспективы?
1: Да, сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
18: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
0: Вот именно. А потом добавляют, в Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
18: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
1: Совершенно верно.
18: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
0: Давай посмотрим на цифры.
18: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
0: Угу.
18: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
0: Да, такие цифры фигурировали.
18: Почему бы не поехать, если завод предлагает...

0: должен работать просто на износ.
1: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
0: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
1: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
0: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
1: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
0: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
1: И руководство моментально режет премию.
0: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
1: Жесть. Рабочий продает свое здоровье, а расплачивается за управленческие ошибки первым.
0: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
1: Но при меньшей физической нагрузке?
0: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
1: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
0: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
1: Что там по цифрам?
0: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
1: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
0: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
1: А масштаб эмиграции?
0: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
1: Угу.
0: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
1: Тут возникает серьезный контраргумент.
0: Какой?
1: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
0: Да, исторический минимум.
1: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
0: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
1: То есть за забором очередь не стоит?
0: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
1: А текучка кадров какая?
0: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
1: Ага.
0: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
1: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
0: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
1: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
0: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
1: МАЗ.
0: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
1: Почти 400 человек в столице?
0: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
1: Обалдеть.
0: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
1: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
0: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
1: План важнее всего.
0: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
1: Угу.
0: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
1: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
0: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
1: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
0: 100%.
1: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
0: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
1: Признать, что ты не справился?
0: Да. А ни один директор не хочет...

0: портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
1: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
0: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
1: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
0: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
1: Все активисты уволены.
0: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
1: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
0: Вот именно.
1: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
0: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
2: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
0: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
2: История «Бобруйска Громаша» показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
6: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
5: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро – за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
7: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
5: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
7: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
5: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
6: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
5: Так, в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
8: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
5: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
8: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
5: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
10: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
9: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
11: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
12: Женщина одна.
11: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
9: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
13: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
9: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
14: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
9: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
16: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало 3 варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
18: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
17: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Бильд.
18: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
17: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
18: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
17: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
19: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
17: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Фиолетовый.
20: Джамуни.
3: Красный.
20: Сурх.
3: Белый.
20: Сафед.
3: Желтый.
20: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
22: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа, либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не перенесла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий, то есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
21: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
17: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
0: Это Кричев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Slick 7. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Неградительный аппетит!
17: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
18: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
2: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
17: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
17: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань — в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань — 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
4: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
7: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
4: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
8: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
4: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
24: Приняли на вооружение. Это значит, проверили,
19: постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии, это же и спецслужбы.
5: И внутренние войска, и спецслужбы.
19: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
21: Невероятно, но факт.
10: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
21: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
12: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
11: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
5: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
11: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
9: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода – ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
13: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
11: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
11: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
24: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
25: И внутренние войска, и спецслужбы.
24: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то... лажу, как военные говорят.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
4: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
7: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
4: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
8: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
4: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангал.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
16: И знаю,
2: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
16: Ого.
2: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
16: Слушай, ну, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
2: Но!
16: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
2: В смысле?
16: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
2: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
16: Ага.
2: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
16: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
2: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное, тут кому именно идут эти поставки?
16: Покупатели.
2: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
16: Ну да, на стройку такое не берут.
2: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
16: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
2: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
16: Угу.
2: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
16: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
2: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
16: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
2: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
16: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
2: Именно.
16: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
2: В смысле?
16: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
2: Да.
16: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
2: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
16: Чем они занимаются?
2: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
16: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
2: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
16: ага,
2: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
16: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
2: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
16: Угу.
2: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
16: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
2: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
16: Можешь пример привести?
2: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
16: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
2: Давай.
16: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
2: Так.
16: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
2: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
16: Но сейчас не мирное время.
2: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.

0: бронетехники.
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно...

0: Целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону. К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
0: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в ВУЗ, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день ВУЗы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
6: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
5: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
7: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
5: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
8: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
9: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион, закончат буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пр- Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить. У меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Важный сигнал.
15: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
16: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
15: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
16: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
15: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
17: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
18: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
15: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
19: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
15: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Рудшем, скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают. Только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
2: 2.
1: До.
2: 3.
1: Тин.
2: 4.
1: Чар.
2: 5.
1: Пач.
2: 6.
1: Че.
2: 7.
1: Сат.
2: 8.
1: Ат.
2: 9.
1: Но.
2: 10.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Важный сигнал.
15: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
22: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
15: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
23: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
15: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
23: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
15: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости.
21: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайней левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения двоих пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причиной пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла трех телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичи по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Из первых уст.
3: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
12: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
0: Я точно не помню его.
12: Потому что люди с диабетом не понимают насыщения. Они не понимают, они уже заелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще... Это кошмар. Это даже страшно. Это даже страшно. Но хорошо, человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы. Но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия. А детям что там передается потом? Мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
21: Важный сигнал.
15: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
4: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
6: Последний защитник социализма. В
0: вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии, продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
15: А военкор Катинук назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
6: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
15: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
6: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
15: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
6: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
15: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
9: Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна, 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха, небольшой объем, и проса. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года. Практически на 300 тысяч тонн зерна.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
10: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
10: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
8: Со свежим ремонтом, да.
10: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
8: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
10: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
8: Ого, это треть рынка просто испарилась.
10: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
8: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
10: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
8: Ну, логично, да.
10: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
8: Типа, куда эти деньги девать?
10: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
8: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
10: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
8: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
10: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
8: Точно.
10: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
8: И цены там тоже скакнули.
10: Взлетели на 15-23% всего забот.
8: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
10: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
8: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
10: Бывало, да.
8: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
10: Давай посчитаем.
8: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
10: Никакой же.
8: 2740 рублей. каждый месяц на протяжении 20 лет.
10: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
8: Ага.
10: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
8: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
10: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
8: Ого, всей семьей впрягаются.
10: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
8: Это когда сначала гасишь только проценты?
10: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 000 рублей сверху.
8: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
10: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.

0: кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это и мне блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость.

0: Стоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Трое сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
4: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так? Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
3: Такой ночи Москва еще не видела, а взрывы шли один за другим. Закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
5: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный, теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников направления столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
9: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
8: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую «автономную зону», пишет Bild.
9: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
8: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
9: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
8: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
11: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
9: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально, до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
12: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
9: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
12: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
9: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
12: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
9: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
12: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
13: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
15: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
16: И внутренние войска, и спецслужбы.
15: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов и возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
17: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните нам бензин!
8: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
1: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
21: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский Утерштаб прямо признал, что за последние две недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слесарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
22: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
23: Были 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли полтора часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думая, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а в Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
2: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
8: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
4: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
8: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический
6: майский отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
10: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
6: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
11: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
6: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
12: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
6: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сиаха.
3: Синий.
24: Нила.
3: Коричневый.
24: Бура.
3: Зеленый.
24: Сабз.
3: Оранжевый.
24: Наранджи.
3: Фиолетовый.
24: Джамуни.
3: Красный.
24: Сурх.
3: Белый.
24: Сафед.
3: Желтый.
24: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
25: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
26: Я иногда говорю россиянам: белорусы – это русские со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
25: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту».
25: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
13: «Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса».
25: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
13: «И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез – эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то».
25: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
13: «А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили».
25: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому мне было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь... И Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Небоязные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет, государство знает. Сели, знает. Пересели на другой рейс, тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет Верстка, перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
1: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничений для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
15: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство учит практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликас.
22: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому у нас было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
16: Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет!
0: В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
2: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
0: В смысле масштаба.
2: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
0: Угу.
2: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
0: Согласна.
2: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
0: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
2: Через тот самый аутстаффинг, да?
0: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
2: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
0: Ну да, для пиковых нагрузок.
2: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через два месяца все спокойно расходятся.
0: Угу.
2: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
0: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
2: То есть это не разовая акция?
0: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
2: Ничего себе!
0: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
4: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
0: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
4: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
0: Да, им не просто логин от почты поменять.
4: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
0: О, отличное сравнение.
4: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
0: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
4: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
0: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
4: И другая вентиляция, наверное.
0: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
4: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
0: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
4: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
0: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
4: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
0: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
4: Ага.
0: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
4: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
5: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
4: А в реальности?
5: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
4: И обрисовать перспективы?
5: Да, сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
4: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
7: Вот именно. А потом добавляют, в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
4: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
5: Совершенно верно.
4: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
7: Давай посмотрим на цифры.
4: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
5: Угу.
4: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
7: Да, такие цифры фигурируют.

0: верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
1: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
0: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
1: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
0: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
1: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
0: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
1: И руководство моментально режет премию.
0: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
1: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
0: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
1: Но при меньшей физической нагрузке?
0: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
1: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
0: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
1: Что там по цифрам?
0: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
1: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
0: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
1: А масштаб эмиграции?
0: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
1: Угу.
0: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
1: Тут возникает серьезный контраргумент.
0: Какой?
1: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
0: Да, исторический минимум.
1: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
0: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
1: То есть за забором очередь не стоит?
0: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
1: А текучка кадров какая?
0: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
1: Ага.
0: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
1: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
0: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
1: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
0: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
1: МАЗ.
0: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
1: Почти 400 человек в столице?
0: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
1: Обалдеть.
0: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
1: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Ну, не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
0: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
1: План важнее всего.
0: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
1: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
0: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
1: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
0: 100%.
1: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
0: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
1: Признать, что ты не справился?

0: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
1: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
0: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
1: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
0: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
1: Все активисты уволены.
0: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
1: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
0: Вот именно.
1: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
0: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
2: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
0: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
2: История «Бобруйска Громаша» показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
5: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
7: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
6: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро – за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
8: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
6: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
8: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
6: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
7: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
6: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
9: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
6: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
9: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
6: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
11: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
10: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
12: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
13: Женщина одна.
12: Женщина одна.
13: Первая.
12: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
10: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
13: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
10: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
14: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
10: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет. Но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
16: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых и зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало 3 варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
18: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
17: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Бильд.
18: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
17: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
18: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
17: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
19: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
17: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
5: Синий.
20: Нила.
5: Коричневый.
20: Бура.
5: Зеленый.
20: Сабз.
5: Оранжевый.
20: Наранджи.
5: Фиолетовый.
20: Джамуни.
5: Красный.
20: Сурх.
5: Белый.
20: Сафед.
5: Желтый.
20: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
22: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не перенесла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий, то есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
21: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
17: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов и возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
0: Это Кричев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните аппетит!
17: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
2: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
23: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
17: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
24: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
17: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань — в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань — 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
3: В июле цена российского сорта нефти «Юрлс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
7: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
3: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
8: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
3: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
9: Приняли на вооружение. Это значит, проверили,
19: постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии, это же и спецслужбы.
6: И внутренние войска, и спецслужбы.
19: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума, но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
21: Невероятно, но факт.
9: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
21: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Всех забрали в армию. Бобруйск-Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
12: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
11: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
6: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
11: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
10: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
13: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
11: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
11: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
16: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
25: И внутренние войска, и спецслужбы.
16: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу. Как военные говорят.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
3: В июле цена российского сорта нефти Urals опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
7: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
3: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
8: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
3: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангаль.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
18: И знаю,
2: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
18: Ого.
2: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
18: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
2: Но!
18: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
2: В смысле?
18: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
2: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
18: Ага.
2: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
18: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте?
2: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
18: Покупатели.
2: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
18: Ну да, на стройку такое не берут.
2: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
18: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
2: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
18: Угу.
2: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
18: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
2: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
18: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
2: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
18: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
2: Именно.
18: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
2: В смысле?
18: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
2: Да.
18: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
2: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
18: Чем они занимаются?
2: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
18: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
2: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
18: ага,
2: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
18: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
2: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
18: Угу.
2: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
18: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
2: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
18: Можешь пример привести?
2: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
18: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
2: Давай.
18: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
2: Так.
18: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
2: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
18: Но сейчас не мирное время.
2: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях...

0: а не техники.
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно...

0: Целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону. К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
0: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли и закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в ВУЗ, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день ВУЗы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
6: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов? в 17.00. Если дети, которые до 18.00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
5: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
7: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
5: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
8: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
9: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион, закончат буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
10: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день за 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен 2 минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
14: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
14: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
14: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока!
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
15: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Важный сигнал.
16: Всех забрали в армию. Бобруйск-Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
17: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
16: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
17: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
16: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
18: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
19: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
16: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
20: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
16: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
15: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Сангородчим скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
2: 2.
22: До.
2: 3.
22: Тин.
2: 4.
22: Чар.
2: 5.
22: Пач.
2: 6.
22: Че.
2: 7.
22: Сат.
2: 8.
22: Ат.
2: 9.
22: Но.
2: 10.
22: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный Сигнал.
16: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
17: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
16: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
0: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
16: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
0: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
16: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайне левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения двоих пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причиной пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла 3 телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичи по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
21: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
23: Я точно не помню его.
21: Потому что люди с диабетом не понимают насыщения. Они не понимают, они уже заелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные, в принципе? Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще... Это кошмар. Не, ну, это даже страшно. Это даже страшно. Ну, хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует организм, начинает вот, да, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
4: Важный сигнал.
16: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
24: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
16: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
25: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
16: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
26: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
16: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
26: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет, с удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад, а русским продавать не велено. Вот так-то.
16: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
26: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
16: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
7: Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна, 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха, небольшой объем, и проса. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
9: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
9: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
8: Со свежим ремонтом, да.
9: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
8: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
9: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
8: Ого, это треть рынка просто испарилась.
9: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
8: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
9: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
8: Ну, логично, да.
9: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
8: Типа, куда эти деньги девать?
9: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
8: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
9: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
8: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
9: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
8: Точно.
9: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
8: И цены там тоже скакнули.
9: Взлетели на 15-23% всего забот.
8: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
9: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
8: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
9: Бывало, да.
8: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
9: Давай посчитаем.
8: Допустим, она стоит $80,000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16,000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
9: Никакой же.
8: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
9: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
8: Ага.
9: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
8: А для стандартной двушки за $115,000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
9: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщика, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
8: Ого, всей семьей впрягаются.
9: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
8: Это когда сначала гасишь только проценты?
9: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
8: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
9: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.

0: кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость.

0: Стоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент, там арматура.
2: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Трое сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
6: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто... Чисто гора Эверест, по-братски.
5: Такой ночи Москва еще не видела, а взрывы шли один за другим. Закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
7: Пикирую.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный, теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
9: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
8: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую «автономную зону», пишет Бильд.
9: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
8: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты – аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
9: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
8: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
11: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
12: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
11: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
13: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
11: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с двухмесячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
13: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
11: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
13: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
11: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
13: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь, но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
11: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
15: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
16: И внутренние войска, и спецслужбы.
15: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
17: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните на бензин!
8: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теребении льна и формировании урожая будущего года.
1: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по теребению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
21: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние две недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слесарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
22: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
23: Были 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа. Перед нашим носом было 2 машины уже. И закрыли колонку. Все колонки сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди. Очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра. Думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а в Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
2: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
8: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
4: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
8: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, государственная
3: Важный сигнал.
24: Зет-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
25: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
24: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
6: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
24: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
24: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
10: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
24: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
24: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
25: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное, же мысли были производить все это. Заслуга – это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет Верстка, перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
11: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
12: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство учит практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликас.
13: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
25: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
16: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
27: Всем привет!
1: В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
9: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
1: В смысле масштаба.
9: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
1: Угу.
9: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
1: Согласна.
9: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
1: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек.
9: А-а-а.
1: Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
9: Через тот самый аутстаффинг, да?
1: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
9: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
1: Ну да, для пиковых нагрузок.
9: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
1: Угу.
9: Но то, что происходит на государственных заводах в Белоруссии, работает вообще по другой логике.
1: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
9: То есть это не разовая акция?
1: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
9: Ничего себе!
1: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
18: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
1: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
18: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
1: Да, им не просто логин от почты поменять.
18: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
1: О, отличное сравнение.
18: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
1: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
18: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
1: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
18: И другая вентиляция, наверное.
1: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
18: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
1: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
18: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
1: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
18: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
1: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
18: Ага.
1: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
18: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
1: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
18: А в реальности?
1: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
18: И обрисовать перспективы?
1: Да, сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
18: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют, в Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
18: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
2: Совершенно верно.
18: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
18: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
2: Угу.
18: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
18: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
18: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
18: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
18: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
18: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
18: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
18: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
18: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
18: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
18: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
18: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
18: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
18: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
18: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
18: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
18: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
18: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
18: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
18: А текучка кадров какая?
2: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
18: Ага.
2: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
18: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
2: Да. Государства пытаются бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
18: Уходит в частный сектор или вообще уезжает.
2: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
18: МАЗ.
2: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
18: Почти 400 человек в столице?
2: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
18: Обалдеть.
2: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висело

0: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
1: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
0: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
1: 100%.
0: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
1: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
0: Признать, что ты не справился?
1: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
0: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
1: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
0: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
1: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
0: Все активисты уволены.
1: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
0: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
1: Вот именно.
0: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
1: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
0: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
1: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
0: История «Бобруйска Громаша» показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
2: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
1: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
3: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
1: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
3: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
1: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
2: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
1: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
4: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
1: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
4: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
1: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
6: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
5: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
7: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. что там еще, Катя?
8: Женщина одна.
7: Женщина одна.
8: Первая.
7: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
5: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
9: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
5: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
10: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
5: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет. Но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
12: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало 3 варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
14: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
13: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Бильд.
14: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
13: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
14: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
13: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
8: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
0: Синий.
15: Нила.
0: Коричневый.
15: Бура.
0: Зеленый.
15: Сабз.
0: Оранжевый.
15: Наранджи.
0: Фиолетовый.
15: Джамуни.
0: Красный.
15: Сурх.
0: Белый.
15: Сафед.
0: Желтый.
15: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
11: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
17: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не перенесла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий, то есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
0: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
13: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов и возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
18: Это Кричев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните нам бензин!
13: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
19: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
14: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
20: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
13: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
21: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
13: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань — в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань — 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
22: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
3: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
23: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
3: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
24: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
3: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
25: Приняли на вооружение. Это значит, проверили,
8: постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
1: И внутренние войска, и спецслужбы.
8: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу. Как военные говорят.
16: Невероятно, но факт.
4: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
16: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
7: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
6: Журналист Специалисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
7: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
6: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
1: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
5: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
6: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
6: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
10: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
12: И внутренние войска, и спецслужбы.
10: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
3: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
22: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
3: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
23: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
3: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
24: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
3: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
14: Вторник.
15: Мангал.
14: Среда.
15: Будх.
14: Четверг.
15: Джумерат.
14: Пятница.
15: Джума.
14: Суббота.
15: Хафта.
14: Воскресенье.
15: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
18: И знаю,
13: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
18: Ого.
13: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
18: Слушай, ну, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
13: Но!
18: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
13: В смысле?
18: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
13: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
18: Ага.
13: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
18: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
13: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное, тут кому именно идут эти поставки?
18: Покупатели.
13: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
18: Ну да, на стройку такое не берут.
13: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
18: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
13: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
18: Угу.
13: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
18: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
13: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
18: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
13: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
18: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
13: Именно.
18: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
13: В смысле?
18: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
13: Да.
18: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
13: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
18: Чем они занимаются?
13: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
18: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
13: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
18: ага,
13: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
18: слушая. И это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
13: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
18: Угу.
13: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
18: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
13: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
18: Можешь пример привести?
13: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
18: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
13: Давай.
18: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
13: Так.
18: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
13: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
18: Но сейчас не мирное время.
13: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
18: Угу.
13: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
18: Которые выдерживают взрывы?
13: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
18: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
13: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
18: Ну да, тут уже сложно притвориться.
13: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
18: Давай.
13: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
18: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
13: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
18: И что с ростом?
13: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
18: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
13: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
18: То есть просто проедаются?
13: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
18: Логично.
13: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
18: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
13: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
18: Как это?
13: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
18: Угу.
13: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
18: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
13: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
17: жуткая ситуация.
13: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
17: А работник намертво привязан к предприятию.
13: Да.
17: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
13: Точно.
17: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
13: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
17: Угу.
13: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
17: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
13: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
17: Ого.
13: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
17: И себестоимость производства взлетает до небес.
13: Именно. И она

0: до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ.
1: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
0: Жесть.
1: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
0: Зачем?
1: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
0: А готовое оружие забрать себе?
1: Вот именно.
0: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
0: Угу.
1: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
0: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в ВУЗ, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день ВУЗы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель по

0: интересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
1: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
0: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
2: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
0: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
3: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
0: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
6: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончат буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
8: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
7: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
8: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
7: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
9: Ой, все началось.
7: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
9: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
7: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
8: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты.
9: Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
9: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
9: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
9: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
9: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
9: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
9: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского.
7: Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
9: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
7: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
9: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
7: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
9: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
6: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
9: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
6: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
9: Окей. И?
6: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
9: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
6: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
9: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
6: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
9: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
7: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
9: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
7: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
9: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
11: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
4: Важный сигнал.
12: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
13: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
12: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
13: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15, машинист крана – 8 человек, сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
12: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
14: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
15: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
12: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
12: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
11: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь, к концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром, скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
4: 2.
18: До.
4: 3.
18: Тин.
4: 4.
18: Чар.
4: 5.
18: Пач.
4: 6.
18: Че.
4: 7.
18: Сат.
4: 8.
18: Ат.
4: 9.
18: Но.
4: 10.
18: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
19: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
12: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
20: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
12: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
20: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
12: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Но
1: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайне левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения двоих пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причины пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла трех телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичей по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
21: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
22: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Вы знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
23: Я точно не помню.
22: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает вот, да, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
1: Важный сигнал.
12: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
24: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
12: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
25: Последний защитник социализма.
2: вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии, продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая, с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
12: А военкор Катинук назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
3: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
12: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
3: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
12: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
3: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
12: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
21: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
10: Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха небольшой объем и проса. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
6: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
6: Со свежим ремонтом, да?
7: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
6: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
6: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
7: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
6: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
7: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
6: Ну, логично, да.
7: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
6: Типа, куда эти деньги девать?
7: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
6: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
7: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
6: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
7: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
6: Точно.
7: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
6: И цены там тоже скакнули.
7: Взлетели на 15-23% всего забот.
6: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
7: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
6: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
7: Бывало, да.
6: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
7: Давай посчитаем.
6: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
7: Никакой же.
6: 2740 рублей. каждый месяц на протяжении 20 лет.
7: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
6: Ага.
7: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
6: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
7: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
6: Ого, всей семьей впрягаются.
7: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
6: Это когда сначала гасишь только проценты?
7: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
6: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
7: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
6: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
7: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
6: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
7: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
6: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
7: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
6: И это не блеф, да.
7: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
6: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
7: О, это извечный спор.
6: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
7: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
6: Почему?
7: Если не учитывать полную стоимость владения.
6: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
7: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
6: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
7: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
6: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
7: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
6: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
7: Ну да.
6: Смолевичи, Заславль... Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
7: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
6: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
7: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
6: Логистика.
7: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
6: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема социальной инфраструктуры.

0: 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Трое сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
4: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь.

0: оно могло так... Интересно, во что просто? Что-то гора Эверест, по-братски.
1: Такой ночи Москва еще не видела, а взрывы шли один за другим. Закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
2: Пикирую.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный, теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
9: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
8: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую «автономную зону», пишет Bild.
9: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
8: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
9: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
8: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты. вооруженные силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
12: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
11: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
13: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
11: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с двухмесячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической. Кресла советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
13: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
11: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
13: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
11: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
13: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в Комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
11: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
15: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
16: И внутренние войска, и спецслужбы.
15: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
17: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Неградительный аппетит!
8: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
1: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
21: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский Утерштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
22: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
23: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а в Москве приходится везти бензин с Урала из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
2: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
8: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
4: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
8: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический
6: майский отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
10: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
6: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
12: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
6: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
13: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
6: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сяха.
3: Синий.
24: Нила.
3: Коричневый.
24: Бура.
3: Зеленый.
24: Сабз.
3: Оранжевый.
24: Наранджи.
3: Фиолетовый.
24: Джамуни.
3: Красный.
24: Сурх.
3: Белый.
24: Сафед.
3: Желтый.
24: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
25: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
26: Я иногда говорю россиянам: белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
25: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту».
25: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
11: «Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса».
25: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
11: «И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то».
25: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
11: «А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили».
25: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь... И Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Не выездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет, государство знает. Сели, знает. Пересели на другой рейс, тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет Верстка, перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
1: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничений для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
15: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
0: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство учит практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликас.
22: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
0: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому у нас было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
16: Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет!
2: В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
4: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
2: В смысле масштаба.
4: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
2: Угу.
4: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
2: Согласна.
4: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
2: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
4: Через тот самый аутстаффинг, да?
2: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
4: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
2: Ну да, для пиковых нагрузок.
4: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через два месяца все спокойно расходятся.
2: Угу.
4: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
2: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
4: То есть это не разовая акция?
2: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
4: Ничего себе!
2: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
5: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
2: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
5: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
2: Да, им не просто логин от почты поменять.
5: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
2: О, отличное сравнение.
5: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
2: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
5: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
2: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
5: И другая вентиляция, наверное.
2: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
5: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
2: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
5: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
2: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
5: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
2: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
5: Ага.
2: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
5: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
2: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
5: А в реальности?
2: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
5: И обрисовать перспективы?
2: Да, сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
5: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
7: Вот именно. А потом добавляют, в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
5: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
2: Совершенно верно.
5: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
7: Давай посмотрим на цифры.
5: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
2: Угу.
5: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
7: Да, такие цифры фигурировали.
5: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
7: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
5: В смысле, это сумма до вычета налогов?
7: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
5: Сдельная оплата?
7: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
5: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
7: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
5: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
7: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
5: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
7: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
5: И руководство моментально режет премию.
7: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
5: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
7: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
5: Но при меньшей физической нагрузке?
7: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
5: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
7: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
5: Что там по цифрам?
7: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
5: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
7: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
5: А масштаб эмиграции?
7: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
5: Угу.
7: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
5: Тут возникает серьезный контраргумент.
7: Какой?
5: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
7: Да, исторический минимум.
5: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
7: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
5: То есть за забором очередь не стоит?
7: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
5: А текучка кадров какая?
7: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
5: Ага.
7: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
5: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
7: Да, государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
4: Уходит в частный сектор или вообще уезжает.
7: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
4: МАЗ.
7: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
4: Почти 400 человек в столице?
7: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей и механосборочных работ.
4: Обалдеть.
7: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висело 1000.

0: лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
1: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы планк подстраивать под мощности.
0: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
1: 100%.
0: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
1: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
0: Признать, что ты не справился?
1: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
0: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
1: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
0: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
1: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
0: Все активисты уволены.
1: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
0: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
1: Вот именно.
0: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
1: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
0: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
1: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
0: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
2: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
1: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
3: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
1: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
3: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
1: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
2: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
1: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
4: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
1: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
4: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
1: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
6: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
5: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
7: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
8: Женщина одна.
7: Женщина одна.
8: Первая.
7: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
5: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
9: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
5: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
10: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
5: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
12: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало 3 варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
14: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
13: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
14: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
13: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
14: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
13: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
8: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
0: Синий.
15: Нила.
0: Коричневый.
15: Бура.
0: Зеленый.
15: Сабз.
0: Оранжевый.
15: Наранджи.
0: Фиолетовый.
15: Джамуни.
0: Красный.
15: Сурх.
0: Белый.
15: Сафед.
0: Желтый.
15: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
11: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
16: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не перенесла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий, то есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
0: Новости регионов на радио «Сигнал».
13: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение. Двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
13: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
17: Это Кричев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин!
13: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
14: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
13: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
13: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
21: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
22: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
21: В июле цена российского сорта нефти «Юрал» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
23: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
21: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
24: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
21: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
25: Приняли на вооружение. Это значит, проверили,
8: постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии, это же и спецслужбы.
1: И внутренние войска, и спецслужбы.
8: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Невероятно, но факт.
2: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Всех забрали в армию. Бобруйск-Аграмашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
6: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Аграмаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
4: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
6: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
4: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
5: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
7: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
4: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
10: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
1: И внутренние войска, и спецслужбы.
10: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то... лажу, как военные говорят.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
22: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
21: В июле цена российского сорта нефти «Юрал» опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
23: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатэк». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
21: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
24: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
21: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
12: Вторник.
15: Мангал.
12: Среда.
15: Будх.
12: Четверг.
15: Джумират.
12: Пятница.
15: Джума.
12: Суббота.
15: Хафта.
12: Воскресенье.
15: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
18: И знаю,
13: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
14: Ого.
13: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
14: Слушай, ну, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
13: Но!
14: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
13: В смысле?
14: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
13: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
14: Ага.
13: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
14: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
13: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
14: Покупатели.
13: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
14: Ну да, на стройку такое не берут.
13: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
14: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
13: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
14: Угу.
13: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
14: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
13: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
14: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
13: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
14: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
13: Именно.
14: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
13: В смысле?
14: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
13: Да.
14: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
13: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
14: Чем они занимаются?
13: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
14: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
13: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
14: ага,
13: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
14: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
13: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
14: Угу.
13: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
14: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
13: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
14: Можешь пример привести?
13: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
14: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
13: Давай.
14: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
13: Так.
14: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
13: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
14: Но сейчас не мирное время.
13: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
14: Угу.
13: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
14: Которые выдерживают взрывы?
13: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
14: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
13: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
14: Ну да, тут уже сложно притвориться.
13: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
14: Давай.
13: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
14: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
13: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
14: И что с ростом?
13: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
14: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
13: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
14: То есть просто проедаются?
13: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
14: Логично.
13: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
14: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
13: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
14: Как это?
13: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
14: Угу.
13: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
14: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
13: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
14: жуткая ситуация.
13: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
14: А работник намертво привязан к предприятию.
13: Да.
14: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
13: Точно.
14: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
13: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
14: Угу.
13: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
14: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
13: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
14: Ого.
13: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
14: И себестоимость производства взлетает до небес.
13: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой...

0: Пями МЗКТ.
1: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
0: Жесть.
1: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
0: Зачем?
1: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
0: А готовое оружие забрать себе?
1: Вот именно.
0: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
0: Угу.
1: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
0: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли и закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.

0: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
1: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
2: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
1: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
3: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
1: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
6: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по теряблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
9: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
8: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
9: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
8: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
9: Ой, все началось.
8: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
9: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
8: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
9: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
9: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
9: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
9: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
9: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
9: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
9: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского.
8: Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
11: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
8: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
11: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
8: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
11: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
6: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
11: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
6: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
11: Окей. И?
6: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
11: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
6: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
11: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
6: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
11: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
8: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
11: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
8: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
11: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
12: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают. Только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
7: Важный сигнал.
13: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
14: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
13: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
14: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
13: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
15: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
16: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
13: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
17: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
13: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
12: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь, к концу года с Романом доложите. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Сангородшим, скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают. Только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
4: 2.
19: До.
4: 3.
19: Тин.
4: 4.
19: Чар.
4: 5.
19: Пач.
4: 6.
19: Че.
4: 7.
19: Сат.
4: 8.
19: Ат.
4: 9.
19: Но.
4: 10.
19: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Важный сигнал.
13: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
21: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
13: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за 1,5 года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
22: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
13: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
22: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
13: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Но
20: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайне левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения двоих пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причины пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла трех телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичей по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
0: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
2: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Вы знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
3: Я точно не помню.
2: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще... Это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну, хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
20: Важный сигнал.
13: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
23: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
13: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
24: Последний защитник социализма.
3: вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии, продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам вечернюю ленту.
13: А военкор Катинук назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
6: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
13: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
6: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
13: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
6: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
13: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
24: Также мы с учетом того, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха небольшой объем и проса. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллиона тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
11: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
11: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
8: Со свежим ремонтом, да?
11: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
8: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
11: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
8: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
11: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
8: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
11: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
8: Ну, логично, да.
11: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
8: Типа, куда эти деньги девать?
11: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
8: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
11: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
8: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
11: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
8: Точно.
11: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
8: И цены там тоже скакнули.
11: Взлетели на 15-23% всего забот.
8: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
11: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
8: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
11: Бывало, да.
8: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
11: Давай посчитаем.
8: Допустим, она стоит $80,000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16,000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
11: Никакой же.
8: 2740 рублей каждый месяц. на протяжении 20 лет.
11: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
8: Ага.
11: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
8: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
11: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
8: Ого, всей семьей впрягаются?
11: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
8: Это когда сначала гасишь только проценты?
11: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
8: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
11: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
8: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
11: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
8: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
11: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
8: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
11: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
8: И это не блеф, да.
11: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
8: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
11: О, это извечный спор.
8: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
11: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
8: Почему?
11: Если не учитывать полную стоимость владения.
8: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
11: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
8: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
11: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
8: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
11: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
8: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
11: Ну да.
8: Смолевичи, Заславль... Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
11: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
8: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
11: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
8: Логистика.
11: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
8: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема — социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады,

0: отходы из пригорода, и ипотеку дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Трое сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
5: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто... Что-то гора.

0: по-братски.
1: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, а в атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников направления столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
10: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
9: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
10: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
9: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
10: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
9: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
11: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
9: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
13: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
12: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
14: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
12: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
14: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
12: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
14: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
12: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
14: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь, но услышала, что по протоколу кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
12: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
16: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
17: И внутренние войска, и спецслужбы.
16: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
18: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин!
9: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
19: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
10: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
20: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
9: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
21: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
9: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Радиосигнал от первого лица.
15: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теребрении льна и формировании урожая будущего года.
2: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно. Но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по теребрению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребрение, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
22: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс, рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слесарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
23: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
24: Были 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думая, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жесть как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а в Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
3: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
9: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
4: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
9: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
9: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А
7: они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
11: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
7: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
12: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
7: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
13: Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
7: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
25: Сиаха.
14: Синий.
25: Нила.
14: Коричневый.
25: Бура.
14: Зеленый.
25: Сабз.
14: Оранжевый.
25: Наранджи.
14: Фиолетовый.
25: Джамуни.
14: Красный.
25: Сурх.
14: Белый.
25: Сафед.
14: Желтый.
25: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
26: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
27: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
26: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
27: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
26: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
10: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
26: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
15: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
26: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
18: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это найважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
19: Так по мероприятиям.
18: Как в советские все, да, времена.
19: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
18: Ну, сейчас то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
19: Разумно.
18: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
19: Это уже своего рода оборотные средства.
18: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Новости союзного государства.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский, за Москворечье на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы.
21: Свет.
0: По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдаются даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
1: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач. А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
2: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
3: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
4: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
21: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
22: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирают частично у других отраслей, социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта из-за износа ЖКХ, люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
18: Мы говорим один проект, понятно. Один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. Да. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, он, поля, они так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
19: Так по мероприятиям.
18: Как в советские все, да, времена.
19: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
18: Ну, а сейчас то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%.
5: разумно. Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
19: Это уже есть своего рода оборотные средства.
5: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил, получи. Нет, ну, будем спрашивать. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
25: Эк.
6: 2.
25: До.
6: 3.
25: Тин.
6: 4.
25: Чар.
6: 5.
25: Пач.
6: 6.
25: Че.
6: 7.
25: Сат.
6: 8.
25: Ат.
6: 9.
25: Но.
6: 10.
25: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Привет.
9: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
11: Ага, ну, например, пилот или хирург.
9: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
11: А, путеец. Монтёр пути.
9: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
11: Угу.
9: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
11: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
9: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
11: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
9: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
11: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
9: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
11: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
9: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
11: Интересно.
9: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
11: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
9: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
11: Подожди. Сколько?
9: 36.
11: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
9: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
11: Именно.
9: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
11: Какая?
9: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
11: Да как так-то? Подожди, Как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
7: Вот-вот.
11: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
7: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварий из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
11: Ну да, когда работать вообще некому.
7: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
11: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
7: Точно.
11: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
7: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
11: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
7: Да, около 300 долларов.
11: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
7: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
11: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
7: Кажется, что да, но...
11: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
7: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
11: Ну да, логично.
7: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
11: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
7: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
11: И сколько это?
7: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
11: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
7: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
11: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
7: Нет, конечно.
11: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
7: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
11: Ага. А еще медстраховка нужна.
7: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
11: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
7: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
11: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
7: Да, именно так система и работает.
11: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
9: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
11: А то есть денег в бюджете на всех нет?
9: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
11: Поразительно. Легче перевести.

0: только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
2: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынка все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе.

0: решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
4: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
3: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
3: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1,5-2,5 тысячи рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
5: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
3: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
4: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
4: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
6: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было. Один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
8: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали, то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова. Объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
7: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
8: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть, я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
7: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
9: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь, и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения адекватных. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
10: Ну, поэтому они это и не делают, да.
9: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
7: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
12: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов, поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
14: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
13: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
15: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
16: Ну, не меньше 4.
17: Мне 3 хватает.
18: А если дети появятся, сколько?
17: Я думаю, побольше надо.
15: Ну, хотя бы от 4000.
19: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
15: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
20: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3000-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
13: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
21: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
13: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
11: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
22: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние два года спикеры парламента встречались трижды, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах. Обсуждаем не только двусторонние сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
13: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
14: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
13: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
4: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
13: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
14: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
13: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
6: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
5: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
23: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
5: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
24: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
5: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
3: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
5: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах, но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
8: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
7: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
8: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
7: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
9: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
10: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены две или три ракеты.
7: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
10: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда в советские времена, не такой сложный, как сейчас, не такой сложный. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. Сельхозтехника была сконцентрирована предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
6: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
5: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
23: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
5: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
24: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
5: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
3: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
5: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
0: 2.
2: До.
0: 3.
2: Тин.
0: 4.
2: Чар.
0: 5.
2: Пач.
0: 6.
2: Че.
0: 7.
2: Сат.
1: 8,
2: 8,
1: 9,
2: 9,
1: 10,
2: 10.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
16: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
12: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
16: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
12: В холодильника? Ничего себе разброс.
16: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
12: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
16: Именно.
12: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
16: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
12: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
16: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
12: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
16: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
12: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
16: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
12: 85 граммов, да?
16: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
12: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
16: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
12: То есть формально закон не нарушен?
16: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
12: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
16: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
12: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
16: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
12: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
16: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
12: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
16: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
12: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
16: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
12: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
16: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
12: Ну да, у них запас прочности больше.
16: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
12: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
16: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
12: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
16: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
12: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
16: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
12: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
16: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
12: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
16: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
12: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
16: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
12: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
16: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
12: И каждое звено хочет заработать?
16: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
12: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
16: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
12: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
16: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
12: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт даже из азиатских стран значительно дороже.
16: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
12: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
16: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
12: Он работает в минус.
16: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
12: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
16: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
12: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
16: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
12: А количество продуктов на полках остается прежним.
16: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
12: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
16: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
12: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
16: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
12: То есть грузы приходится пускать в обход?
16: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
12: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
16: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
12: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
16: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
12: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
16: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
12: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
16: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
12: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
16: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
12: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
16: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
12: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
16: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
12: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь

0: Оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды, это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды, у них уже большая минерализация, от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов, это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичско-Житковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма ценные, до сих пор не освоенные железистые воды. Они могут в перспективе использоваться для лечения железодефицитных анемий, к примеру. Таким образом, мы можем сказать, что действительно у нас воды живые. Они лечат все, можно сказать, полезные для здоровья и в том числе лечат определенные заболевания.
1: Важный сигнал.
2: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
3: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
2: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
4: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
2: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
5: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
2: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Пол.

0: Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
3: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнения задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление, в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех. И проживание, предоставление услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
5: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. ты открываешь.
4: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
5: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
4: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
6: Ой, все началось.
4: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
6: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
4: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
5: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
4: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
5: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
4: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
5: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
4: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
5: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, Я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
7: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
6: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
7: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
6: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
7: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
6: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
7: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
6: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
7: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
6: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
7: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
6: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
8: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
6: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
8: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
6: Окей. И?
8: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
6: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
8: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
6: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
8: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
6: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
8: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
6: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
8: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
6: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
9: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом. А кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект» в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам. Один район, один проект.
1: Важный сигнал.
10: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Белоруссии.
11: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
10: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
11: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
10: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
12: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
13: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
10: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
9: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись, не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом, а кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект» в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
11: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
10: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
16: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
10: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
16: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
10: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Белоруссии. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе Белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
17: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
1: Важный сигнал.
10: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
11: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
10: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
11: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
10: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
18: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
10: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
19: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
10: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
3: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действия указа по роботизации в плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
21: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
20: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
21: Да, на бумаге звучит как победа. Но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
20: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
21: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
20: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
21: ага.
20: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрушкой и плотностью населения.
21: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
20: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
21: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
20: И дорога пустая.
21: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
20: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
21: Абсолютно.
20: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
21: О да, формальдегид.
20: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
21: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
20: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
21: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
20: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
21: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
20: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
21: Да, это часто вообще не заводы.
20: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
21: Это такой летний токсичный коктейль.
20: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
21: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
20: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
21: Жлобин – металлургия.
20: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
21: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
20: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
21: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
20: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
21: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
20: Когда ветер уже давно сменился.
21: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
20: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
21: Ну да, на бумаге.
20: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
21: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
20: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
21: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
20: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
21: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
20: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
21: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
20: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
21: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
20: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
21: Звучит как прорыв.
20: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
21: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
20: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
21: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
20: В каком смысле?
21: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
20: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
21: И как она учитывает новые реалии?
20: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
21: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
20: Лесов вроде бы не становится меньше.
21: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
20: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
21: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
20: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
21: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
20: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
21: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
20: И закладывать это в издержки.
21: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
20: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
22: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
5: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
23: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
5: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
6: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
5: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте, а какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
6: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.

0: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
1: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
2: Ну, не меньше 4.
3: Мне 3 хватает.
4: А если дети появятся, сколько?
3: Я думаю, побольше надо.
1: Ну, хотя бы от 4000.
5: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
1: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
6: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
7: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
0: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
9: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
10: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
11: Угу. Честно? Очень много.
12: Может, 1500.
13: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
14: 700, 1500.
15: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
16: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
17: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
9: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
18: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей, в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
9: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Баюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
19: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
9: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
20: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
9: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
8: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
22: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. Сельхозтехника была сконцентрирована на предприятии, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
2: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
0: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
3: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
0: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
2: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
0: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
21: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
1: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнения задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке, здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех, и проживания, предоставления услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
23: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
4: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
23: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
4: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
6: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
4: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
5: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
0: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
10: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
0: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп. Голый.
11: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, Это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
0: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
13: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
12: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
14: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
12: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
15: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
12: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
24: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
12: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
17: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
16: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
17: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
16: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
18: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
16: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
19: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
16: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
22: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
20: Так по мероприятиям.
22: Как в советские времена.
20: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
22: Ну, то, что надо, надо восстановить. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
20: Разумно.
22: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
20: Это уже своего рода оборотные средства.
22: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский, за Москворечье на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Рек.ру, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдаются даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
1: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
4: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
2: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
3: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
9: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
23: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
4: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
25: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей социальных, прежде всего.
4: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
26: Мы говорим один проект, понятно, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, поля, так и у тебя должно быть, сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
20: Так по мероприятиям.
26: Как в советские времена.
20: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
26: Ну, то, что что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
0: Разумно.
26: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
0: Это уже своего рода оборотные средства.
26: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил, получи. Нет, ну, будем спрашивать. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
5: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет!
11: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
13: Ага, ну, например, пилот или хирург.
11: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
13: А, путеец, монтёр пути.
11: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
13: Угу.
11: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
13: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
11: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
13: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
11: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
13: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
11: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
13: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
11: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
13: Интересно.
11: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
13: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
11: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
13: Подожди. Сколько?
11: 36.
13: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
11: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
13: Именно.
11: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью, до нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
13: Какая?
11: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано: знание русского языка не требуется.
13: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
11: Вот-вот.
13: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
11: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
13: Ну да, когда работать вообще некому.
11: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
13: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
11: Точно.
13: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
11: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
13: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
11: Да, около 300 долларов.
13: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
11: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
13: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
11: Кажется, что да, но...
13: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
11: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
13: Ну да, логично.
11: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
13: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
11: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
13: И сколько это?
11: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
13: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
11: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
13: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
11: Нет, конечно.
13: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
11: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
13: Ага. А еще медстраховка нужна.
11: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
13: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
11: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
13: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей.
11: Да, именно так система и работает.
13: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
11: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
13: А то есть денег в бюджете на всех нет?
11: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
13: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
11: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
13: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
11: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
13: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
11: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
13: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
11: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
13: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
11: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
13: В смысле, как турагентство?
11: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
13: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
11: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
13: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
11: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
13: Ну, разница с $300 очевидна.
11: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
13: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
11: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
13: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
11: Согласен.
13: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
11: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
13: А кому обслуживать, если людей нет?
11: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
13: А когда массово увольняли за нелояльность?
11: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
13: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
11: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
13: Жутко звучит.
11: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
13: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
11: О чем именно?
13: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
11: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем

0: вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
4: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
3: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если

0: Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
1: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1,5–2,5 тысячи рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
0: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
1: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
3: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
1: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
3: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
1: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
4: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
1: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
5: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было. Один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
6: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали, то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
5: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
6: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс, сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
5: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан 3-го ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
7: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
8: Ну, поэтому они это и не делают, да.
7: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
5: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
10: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов. Поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
12: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
11: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
13: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
14: Ну, не меньше 4.
15: Мне 3 хватает.
16: А если дети появятся, сколько?
15: Я думаю, побольше надо.
13: Ну, хотя бы от 4000.
17: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
18: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
19: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
11: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
20: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
11: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
0: Эк.
2: 2.
0: До.
2: 3.
0: Тин.
2: 4.
0: Чар.
2: 5.
0: Пач.
2: 6.
0: Че.
2: 7.
0: Сат.
2: 8.
0: Ат.
2: 9.
0: Но.
2: 10.
0: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
21: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, прежде всего сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние 2 года спикеры парламента встречались 3 раза, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах. Обсуждаем не только двустороннее сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: В Горицком районе столкнулись автокран и «Фольксваген». Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана «МАЗ» на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове 2 парня ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике 2 парня пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
12: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
11: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
3: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
11: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
12: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
11: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
23: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
22: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
24: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
22: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
25: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
22: С
1: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
5: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
1: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах, но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
6: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Эта тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
8: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
7: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
8: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
7: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
10: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
13: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
7: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
6: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводило другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники, и создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
23: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
22: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
24: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
22: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
25: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
22: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
5: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
22: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
0: Эк.
4: 2.
0: До.
4: 3.
0: Тин.
4: 4.
0: Чар.
4: 5.
0: Пач.
4: 6.
0: Че.
4: 7.
0: Сат.
4: 8.
0: Ат.
4: 9.
0: Но.
4: 10.
0: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
15: Но вообще-то
3: официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она, ну, часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
14: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
3: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
14: В холодильника? Ничего себе разброс.
3: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
14: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
3: Именно.
14: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
3: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
14: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
3: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
14: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
3: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
14: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
3: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
14: 85 граммов, да?
3: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
14: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
3: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
14: То есть формально закон не нарушен?
3: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
14: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
3: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
14: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
3: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
14: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
3: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
14: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
3: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
14: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
3: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
14: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
3: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
14: Ну да, у них запас прочности больше.
3: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
14: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
15: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
14: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
15: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
14: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
15: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
14: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
15: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
14: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
15: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
14: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
15: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
14: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
15: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
14: И каждое звено хочет заработать?
15: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
14: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
15: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
14: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
15: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
14: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
15: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
14: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
15: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
14: Он работает в минус.
15: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
14: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
15: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
14: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
15: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
14: А количество продуктов на полках остается прежним.
15: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
14: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
15: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
14: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
15: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
14: То есть грузы приходится пускать в обход?
15: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
14: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
15: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
14: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
15: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
14: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
15: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
14: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
15: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
14: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
15: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
14: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
15: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
14: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
15: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
14: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод филиала Институт геологии Ольга Березко о том, много ли в Беларуси месторождений минеральной воды.
16: Хотела бы для начала отметить, что минеральные воды – это воды с общим солевым составом от 1 до 35 грамм на литр. То есть это довольно соленые воды. Запасы в Беларуси довольно значительные. У нас оценены запасы на 243 месторождений в количестве 61,9 тысяч метров кубических в сутки. И хотелось бы, конечно, отметить, что минеральные воды отличаются по своему составу. Они есть различных гидрогеохимических классов, их всего 6, то есть они разнообразны по составу и по применению разнообразны. Но первое, самое простое, это питьевые или лечебно-столовые воды. Это их минерализация составляет от 1 до 10 грамм на литр. Далее идут лечебные воды. У них уже большая минерализация от 10 до 15. И при наличии специфических компонентов это бальнеологические воды, лечебные или терапевтического наружного применения, уже соленые такие, с минерализацией свыше 15 грамм на литр. Выделены перспективные участки для других видов минеральных вод, в том числе, допустим, в пределах Микошевичско-Житковического выступа, это опять же юг Беларуси, на глубине 100-120 метров скрыты весьма

0: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
1: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
0: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
2: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
0: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Гулый.
3: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
0: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекают вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
6: Чего я в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе

0: его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке. Здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех, и проживания, предоставления услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
3: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
2: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
3: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
2: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
4: Ой, все началось.
2: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
4: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
2: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
4: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
2: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
4: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
2: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
4: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
2: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
4: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
2: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
4: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
4: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
5: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
4: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
5: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
4: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
5: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
4: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
5: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
4: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
6: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
4: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
6: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
4: Окей. И?
6: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
4: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
6: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
4: а я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя, и в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
4: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
4: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
4: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
8: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись. Не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом. А кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобные направления, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
1: Важный сигнал.
9: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
10: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
9: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
10: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
9: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
11: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
12: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
9: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какие проекты видит в программе «Один район, один проект».
8: Мы часто думаем, один проект, один район, а что же впихнуть в эту программу? Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры. на восстановление сельхозтехник райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, ну мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы. Как будем двигаться дальше? Потому что все думали, будут шальные деньги. 154 проекта по программе «Один район, один проект» замахнулись. Не все сделали, но сельхозтехники и райсервисы, прежде всего облсервисы, они как раз и являются таким проектом. А кое-где даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, и не то мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы «Один район, один проект», в подобное направление, в подобные проекты, я думаю, это неплохо. Точно так и по другим направлениям – строительным, дорожным и прочим. Там тоже надо нам разобраться. И нам надо подумать, как мы дальше будем двигаться по этим проектам «Один район, один проект».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
14: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
9: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
15: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
9: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
15: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
9: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
16: На руднике в Солигорске погиб горный мастер. На руднике во время осмотра горных выработок произошло обрушение пород кровли. В результате травму получил горный мастер. Мужчину доставили в Солигорскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Обстоятельства и причины несчастного случая расследует специальная комиссия. В Жлобине упал неизвестный беспилотник. Как сообщают местные СМИ, это произошло в районе Белорусского металлургического завода. Модель дрона неизвестна. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах. Улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта. Пострадавших нет. Местные власти инцидент пока не комментировали. Территориальные подразделения милиции Витебского гарнизона провели учения по разгону протестов. Тренировка состоялась на полигоне Лосвида. Как сообщили в УВД Витебского облсполкома, в составе групп правоохранители отработали тактику действий по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Напомню, в апреле в Витебске прошли учения по действиям в особых условиях. Силовики в том числе отрабатывали пресечение массовых беспорядков и задержание координаторов протестов. В Беларуси запретили две колбасы из Каменца. В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты, свиная и аппетитная от каменецкого цеха. В них нашли кишечную палочку, что недопустимо по нормам безопасности, а также нарушение маркировки. Изготовитель не указал состав пищевой добавки. Кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
7: Директор Института мелиорации Александр Анженков рассказал, какие современные технологии используются для рекультивации земель.
18: Они, конечно, проектировались преимущественно в 80-е, 70-е годы, и рассчитаны они были на климатические условия, конкретно на обеспеченность осадками, которая была рассчитана еще более ранний период. Однако сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит на улице, у нас двоякое изменение. С одной стороны, конечно, количество засух локальных, повышение температуры мы видим. С другой стороны, количество осадков в республике практически не меняется. То есть оно колеблется в пределах плюс-минус примерно 16%. Поэтому современные мелиоративные системы, они крайне необходимы, потому что избыточную воду весной нужно отвести в любом случае. Мелиоративная система – это как минимум 2, а то 6 и более недель раньше выход в поля сельскохозяйственной техники, потому что без мелиоративной системы поля просто у нас непроходимы.
17: Важный сигнал.
9: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
19: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
9: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
19: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
9: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
20: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
9: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
0: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
9: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Министр экономики Юрий Чеботарь о том, что качество жизни населения – приоритет номер один.
21: Качество жизни населения – это приоритет. Приоритет, конечно, номер один. Поэтому на следующий год параметры роста реальных доходов около 3%. Но, в принципе, вот мы видим по практике текущего и прошлых лет, отмечается опережающий все-таки рост реальных доходов. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. В том числе мы очень надеемся на результативность действия указа по роботизации в плане, опять-таки, повышения качества продукции, надежности и производительности, ну и других мер. Вот это все будет в том числе способствовать и повышению качества жизни нашего населения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
23: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
22: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
23: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
22: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
23: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
22: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
23: ага.
22: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
23: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
22: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику.
23: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
2: И дорога пустая.
23: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
2: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
23: Абсолютно.
2: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
23: О да, формальдегид.
2: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
23: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
2: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
23: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
2: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
23: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
2: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
23: Да, это часто вообще не заводы.
2: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
23: Это такой летний токсичный коктейль.
2: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
23: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
2: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
23: Жлобин – металлургия.
2: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
23: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
2: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
23: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
2: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
23: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
2: Когда ветер уже давно сменился.
23: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
2: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
23: Ну да, на бумаге.
2: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
23: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
2: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
23: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает. но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
2: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
23: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
2: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
23: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
2: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
23: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
2: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
23: Звучит как прорыв.
2: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
23: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
2: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
23: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
2: В каком смысле?
23: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
2: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
23: И как она учитывает новые реалии?
2: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
23: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
2: Лесов вроде бы не становится меньше.
23: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
2: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
23: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
2: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
23: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
2: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
23: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
2: И закладывать это в издержки.
23: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
2: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России, теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
5: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
4: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензина формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок, жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
6: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
4: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
24: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
4: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. –

0: Телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
6: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
5: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
7: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
8: Ну, не меньше 4.
9: Мне 3 хватает.
10: А если дети появятся, сколько?
9: Я думаю, побольше надо.
7: Ну, хотя бы от 4000.
11: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
7: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
12: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
5: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
13: Тема номер один, волнующая наших граждан.

0: как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
4: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
5: Угу. Честно? Очень много.
6: Может, 1500.
7: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
8: 700, 1500.
9: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
10: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
11: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
3: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
12: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
3: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Баюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
13: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная средняя стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
3: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
14: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
3: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
16: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас, не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду. Ну и проводила другие работы. У кого как. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза. Ну и по другим направлениям. Где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками. Отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
17: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
1: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
18: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
1: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
17: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
1: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр экономики Юрий Чеботарь о выполнении задач текущей пятилетки.
19: ключевое в прогнозе текущего года, и мы уверены, что вот эту линию будем продолжать в течение всей текущей вот пятилетки, это выполнение задач при прогнозировании, планировании на каждый год выполнение задач нашей текущей пятилетки. Поэтому ключевое в обосновании к прогнозу, к расчетам, ко всем, это обеспечение выполнения всех приоритетов, которые мы утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если пройтись коротко по каждому из них, например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5000 километров в год, и мы эту практику на следующий год продолжаем. Переход и больший упор на строительство арендного жилья, и на следующий год тоже предусматриваем рост строительства арендного жилья, предоставление в том числе его нуждающимся, особо востребованным специальностям, ну и так далее. В плане развития реального сектора экономики, это поддержка, прежде всего, поддержка на внутреннем рынке. Здесь тоже продолжаются наши все кредитные продукты в плане развития, инвестиционной активности и так далее. Ну и, конечно же, приоритет туризм в плане социально-экономического развития. Мы вместе с регионами отработаем показатель, который бы нацеливал их на развитие сфер туризма, при том всех, и проживания, предоставления услуг, музеи и так далее, и так далее. Вот это все заложено в наши расчетные показатели, целевые задачи прогноза. Вот. И сегодня, я надеюсь, мы все это одобрим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
20: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
3: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
21: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
3: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
21: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
3: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
0: когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
3: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
20: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
1: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
16: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
1: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
4: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
1: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
6: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
5: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
22: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
5: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова торчат могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
23: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
5: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
24: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
5: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
25: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
6: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
25: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
6: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
7: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
6: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
8: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
6: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
16: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это наиважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасиму, что раз запланировали там 154 проекта, ну таких надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, гектары, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
9: Так по мероприятиям,
16: как в советские времена.
9: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовощные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
16: Ну, то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
9: Разумно.
16: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
9: Это уже своего рода оборотные средства.
16: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил – получи. Нет – ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский, за Москворечье на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский. Около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы.
10: Первый раз включают свет.
3: По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Рек.ру, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдаются даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
11: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
3: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
12: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
13: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
14: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
18: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
3: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
26: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей, социальных прежде всего.
3: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о хорошем варианте от министра финансов и простых формулах.
27: Мы говорим один проект, один район. Ну и уже такой уклон, вот я и комитет госконтроля изучал проблему, мне пишут, что не то делаем, проектов нет и так далее. Как? Так это найважнейший проект сельхозтехника. Но то, что прав Василий Николаевич Герасимов, что раз запланировали там 154 проекта, ну так их надо реализовать. И у тебя надо, чтобы в программе, которую ты контролируешь, и как и у него, так гектары, мы, поля, так и у тебя должно быть. Сколько гектар, сколько полей, сколько там тракторов, сколько колхозов восстановить, деревень и так далее. Все конкретно.
9: Так по мероприятиям.
27: Как в советские времена.
9: Так вот, как вы сказали, по плану все так прописали. Василий Николаевич нам помог, подсказал, где были убыточные, особенно плодовочные комбинатики, мы их подобрали. Вот Ельск, уже он заработал.
27: Ну, сейчас то, что надо, надо восстановить. Да. То, что можем добавить, надо добавить. Да. Но должно быть прописано, что и как. Министр финансов, мы были на Юго-Востоке, Могилевской области, ну, хороший вариант предложил. Проект осуществили, берете кредиты и так далее. Мы не ставку банкирам там деньги даем погашать. Ввел проект, получи 25%. Потом вышел на проектную мощность, еще 15%. Разумно?
0: Разумно.
27: Но проект есть. Да. А не то, что мы будем проценты там погашать, и они будут до пенсии, а то и до смерти этот проект осуществлять.
0: Это уже своего рода оборотные средства.
27: Надо выходить на простые формулы, понятные формулы. Положил, получи. Нет, ну, будем спрашивать. Yes. И дисциплина. Должна быть железная дисциплина.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
2: 2.
1: До.
2: 3.
1: Тин.
2: 4.
1: Чар.
2: 5.
1: Пач.
2: 6.
1: Че.
2: 7.
1: Сат.
2: 8.
1: Ат.
2: 9.
1: Но.
2: 10.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет.
4: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
17: Ага, ну, например, пилот или хирург.
4: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
17: А, путеец. Монтер пути.
4: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
17: Угу.
4: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
17: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
4: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
17: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
4: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
17: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
4: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
17: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
4: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
17: Интересно.
4: И самое главное здесь... почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
17: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
4: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
17: Подожди. Сколько?
4: 36.
17: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
4: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
17: Именно.
4: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью, до нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
5: Какая?
4: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано: знание русского языка не требуется.
5: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
4: Вот-вот.
5: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
4: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
5: Ну да, когда работать вообще некому.
4: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
5: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
4: Точно.
5: И слушай, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
4: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
5: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
4: Да, около 300 долларов.
5: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
4: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
5: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
4: Кажется, что да, но...
5: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
4: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
5: Ну да, логично.
4: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
5: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
4: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
5: И сколько это?
4: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
5: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
4: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
5: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
4: Нет, конечно.
5: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
4: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
5: Ага. А еще медстраховка нужна.
4: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
5: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
4: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
5: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей.
4: Да, именно так система и работает.
5: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
4: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
5: А то есть денег в бюджете на всех нет?
4: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
5: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
4: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
5: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
4: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
5: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
4: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
5: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
4: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
5: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
4: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
5: В смысле, как турагентство?
4: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
5: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
4: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
5: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
4: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
5: Ну, разница с $300 очевидна.
4: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
5: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
4: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
5: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
4: Согласен.
5: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
4: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
5: А кому обслуживать, если людей нет?
4: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
5: А когда массово увольняли за нелояльность?
4: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
5: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
4: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
5: Жутко звучит.
4: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
5: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
4: О чем именно?
5: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
4: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
5: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать? Или есть необходимость составить

0: стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
4: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
3: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
3: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
5: Люди либо ищут более выгодную работу,

0: работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
1: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
3: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
1: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
3: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
1: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
4: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
1: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было. Один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
6: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали, то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова. Объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
5: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
6: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть, я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
5: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему. Почему армии снова не хватает людей? Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос. А куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
7: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения депутатных. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
8: Ну, поэтому они это и не делают, да.
7: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
5: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы ЗЭП-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров, где рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.
10: Сегодня проводим заседание Совета министров Республики Беларусь, на котором мы финализируем рассмотрение пакета прогнозных документов на 2027 год. Я напомню, на заседании Президиума Совета министров мы рассматривали эти документы, были высказаны ряд замечаний, предложений по проектам документов, поэтому я хотел бы, чтобы докладчики в своих выступлениях проинформировали, как эти замечания и предложения учтены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
12: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
11: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
13: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
14: Ну, не меньше 4.
15: Мне 3 хватает.
16: А если дети появятся, сколько?
15: Я думаю, побольше надо.
13: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
17: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
11: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
18: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
11: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси в иранской сельхозпродукции и развитии туризма.
21: Беларусь заинтересована в товарах иранского производства, ну, прежде всего, сельскохозяйственной продукции. У нас устойчивые дружеские отношения между двумя парламентами. Достаточно сказать, что за последние 2 года спикеры парламента встречались 3 раза, как в Тегеране, так и на других площадках. Прежде всего, мы активно взаимодействуем на международных парламентских форумах, обсуждаем не только двусторонние сотрудничество, но и обмениваемся мнениями по международной повестке. Поэтому хочу сказать, что очень важно, чтобы развивались отношения между людьми. И здесь, прежде всего, в центре внимания гуманитарное сотрудничество и таких сфер, как образование, здравоохранение. Несмотря на то, что сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, но обе страны заинтересованы и в развитии туризма. В перспективе мы бы хотели, чтобы у нас был открыт прямой авиарейс между нашими столицами.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове 2 парня ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике 2 парня пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Телефоны школьникам вернут? В Минобразование рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
12: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
11: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
0: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
11: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
12: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
11: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
22: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
3: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
23: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
3: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
24: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
5: Слово «небольшое» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новое повреждение.
1: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
5: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об исторической роли сельхозтехник и ошибках, которые сегодня осознали.
4: Просто хочу еще раз заострить внимание на некоторых вопросах проблемных. В каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, в целом сельского хозяйства. В сельхозтехнике мы могли восстановить любую технику. Она была тогда, в советские времена, не такой сложной, как сейчас. Не такой сложной. Она обслуживала доильные установки, которые появлялись, молокопроводы и так далее. Это тоже техника не была такой сложной, как сейчас у нас в доильных цехах, на молочно-товарных комплексах. В сельхозтехнике было сконцентрировано предприятие, которое бурило скважины, и мы доставали из-под земли воду, ну и проводила другие работы. У кого как? У кого-то больше, у кого-то меньше. Сельхозтехники всегда имели запас необходимый запасных частей для ремонта техники. И создавался определенный фонд топлива, бензинов и дизельного топлива для работы колхоза, ну и по другим направлениям, где как. Потом наступил период, когда мы все стали рыночниками, отпустили в свободное плавание. В результате этого, ну, половину, наверное, этих сельхозтехник были уничтожены. Такой у нас рынок был. Ну, сейчас мы спустя времени уже понимаем свои ошибки. И понимая свои ошибки, мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
7: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
6: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
7: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим данным.